бабулю дость. Говоря, же сам не пробудиш. Мам, верить чи не речам людей? Можно твой спанок знепокоїв. Хцем тебя взять